0: It's the Chinese entrepreneur. They're very successful, and we are looking forward to continuing to help support the deepening of the capital markets here in China so that we can create more of the investment and continue the opportunity domestically.
1: 美国总统特朗普此次访华也受到了美国主流媒体的高度关注。全美三大电视网、美国广播公司、美国全国广播公司和哥伦比亚广播公司均派出首席白宫记者或高级白宫记者来华。美国广播公司和美国全国广播公司两家电视台关注度最高的晚间黄金时间段新闻栏目直接将演播室搬到了北京。美国两大财经电视台彭博电视台和消费者新闻与商业频道也都在北京设置了临时演播室。
2: This two-day visit is meant to signal stability to the rest of the world, showing that competition between the U.S. and China is not escalating into confrontation.
3: Bringing all of these major CEOs to China is in and of itself a posturing from the United States that we want to walk out of here with a deal.
1: 国际社会同样高度关注中美元首会谈，多国人士认为这是一次历史性会谈，向世界发出了积极正面的信号。中美两个大国讨论合作、共存、信心、信任，对世界来说这是巨大鼓舞。中美双方将构建中美建设性战略稳定关系作为中美关系新定位，不仅为动荡交织的国际形势注入了稳定性，更为全球经济繁荣提供了坚实支撑。
4: 习近平主席在会谈中所讲的内容意义重大，令人印象深刻。习主席高瞻远瞩，他以合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期阐述中美关系新定位，这是人们希望听到的声音。
5: 此次中美两国元首会谈是历史性的，中美两个大国友好合作能够为人类做出很多贡献。关于经贸合作、重大国际和地区问题等方面的讨论对全世界都至关重要。人类之美就在于能够在多样性中建立团结。中美两国元首在北京会谈，向世界发出积极正面的信号。
6: Сила, на мой взгляд, встречи двух лидеров. Все-таки это две державы, которые являются каркасом на планете. От этого выиграет весь мир. Весьма удачное сравнение метафорическое с большим кораблем. И главное, что там два есть капитана, от которых зависит, как это судно будет находиться в бушующем море. События, которые сегодня соответствуют обострению.геополитического противостояния как раз говорят о том, что подобного рода встречи должны стабилизировать вот эту бурную пучину времени, турбулентность.
7: การพบปะครั้งนี้เนี่ยท่านได้เสนอแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่นะเป็นนิบทนิยามใหม่นะที่ชาวโลกรอคอยต้องการเห็นนะว่าจีนและสหรัฐจะมีความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนกันเจริญรุ่งเรืองด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าท่านประธานดีสีจิ้นผิงได้เสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นเสถียรภาพนะนำไปสู่ความสงบสุข
8: 5月14号，国家主席习近平同来华进行国事访问的美国总统特朗普参观天坛。作为世界上现存最大的古代祭天建筑群，天坛已经有了600多年的历史，承载着中华文明中追求人与自然和谐共生的理念，成为了中外文明交流的重要平台和重要窗口。我们一起来看江建带来的观察。